0: everybody. Hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat. Ik. En we zijn hier een beetje rond aan het lopen. Hier heb je 15.
1: Vu.
2: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии представителей нет, но это городская, вы знаете, комиссия.
3: Do you?

0: небольшой обзор на мяч сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина. Ты туда?

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है? पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то, поведения на другого.
2: Какой станции?
1: Да мы шли, он через коллектор срезали немножко. Там был.
3: Томми.
4: Нет.
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: No, you see the butterfly?

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: La que sigue.
2: Me va por la cuarta.
3: Жоренька, идем. Ты говоришь, ты моим попчик.
4: Нету больше его. Все, нету.

0: А со вторым классом мы как будто подошли к дому, где живет мальчик. Мы хотим ему для мальчика
1: спеть. Вика?
2: Беседова.
1: Вика, что он делает? Вика готовит дайки.
3: Вот это
1: да. Викет. Да.
4: To start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody eats the
5: toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
6: ei. Sunt un tab la TV-ului, de cap, nai, da, canal, hip, si, tom, suc, de cap, le-a, dom, nat, nișa, si, tom, suc, de cap, dom, bec, le-a, dom.

0: és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарс», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человек руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready, Анаша?

0: молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все, магнитный. Ну я про магнитофон, потому что я уехал за вас. То есть раз-два снаружи и два снутри. Два раньше.

0: получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.